Святые до земле ура. Детангредо вижер фалы. Ней от вас гоне. Нанек двигер патре. Дюбер айда дюбит. Анандир майер